Водитель, помни, впереди дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

твой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Привет, родные! Это Шаман. Сегодня ваш день будет замечательным и душевным. Удачи вам и любви!

моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко, только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

привет, хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не рассказывай.

зайди поговорить. Между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа и ждет продолжения. Соседка, заходи на огонек.

Водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни. Дорожная.

про себя шепчу. Я тебя люблю.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Дежурное радио.
1: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы? А ты к вершине шла,

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две коробки.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая, страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут сорвался

Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя,

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил

0: наше новое официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+. Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

Дорожное радио.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

И вот я снова здесь, и ты придешь обратно. Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Здравствуйте! С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи в пути.

0: а уже спускаемся в Москве.
1: Мается под креслами душа, ищет между пятками покой и глотает пиво.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Наблюдаемое сейчас ускорение инфляции – это временное явление. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, регулятор считает естественным текущий рост инфляционных ожиданий, и важно понять, как они будут вести себя дальше. Добавлю, после заседания Совета директоров, на котором ключевая ставка была снижена до 14%, Центробанк повысил прогноз по инфляции по сравнению с апрельским. Тогда ожидалось, что показатель к концу года будет составлять от 4,5% до 5,5%. Сейчас прогноз составляет от 6% до 7%. В России уровень безработицы продолжает оставаться на исторически минимальных значениях. По последним данным Росстата, он составляет 2,1%. Об этом в интервью РИА Новости сообщил министр труда Антон Котяков, отметив, что в ближайшее время глобальных изменений не произойдет. Добавлю, ранее Котяков говорил, что средний возраст работника в России составляет 42,5 года, а в 8 отраслях экономики доля сотрудников старше 50 лет превышает 35%. Страны Европы могут столкнуться со снижением ВВП, если Ормузский пролив останется закрытым до конца сентября. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков. По их словам, резкий рост цен на газ и электроэнергию может привести к тому, что экономика ЕС перейдет в фазу спада к концу года. Добавлю, нефть на мировых биржах дорожает из-за продолжающегося конфликта США и Ирана. Основы трудового права следует включить в образовательный процесс уже со школьного возраста. Такое мнение в беседе «Стас» выразил председатель Федерации независимых профсоюзов Сергей Черногаев. Он отметил, что сейчас есть основы финансовой грамотности, но практически ничего не говорится о том, как защищать свои трудовые права. По словам Черногаева, знание трудового законодательства позволит молодым людям осознанно выбирать между традиционной и гибкой занятостью, а также лучше понимать последствия такого выбора. Беспилотные грузовики не реагируют на звуковые сигналы других машин, а анализируют только маневры участников движения. Автономный грузовик оценивает обстановку с помощью сенсоров, видит местоположение других автомобилей, скорость.

0: скорости и векторы движения. Исходя из этих показателей, машина принимает решение о своих собственных маневрах. Как пишет ТАСС, об этом рассказал главный конструктор инновационных автомобилей компании КАМАЗ Сергей Назаренко. Ранее он говорил, что выход на дороги полностью беспилотных грузовиков, которые не требуют нахождения водителя в кабине, запланирован на 2028 год.
1: Новости на Дорожном радио.
2: Дым понесло.

0: Дорожное радио.
1: Бывает все на свете хорошо, в чем дело сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета

0: наше новое официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+.
2: Дорожное радио.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Дорожное радио.

неслышно ступает по крыше в доме своем. Безмятежная спишь ты, снам улыбаясь в рассветном блаженстве.

только, чтобы вместе были мы с тобой. Знаю, что скоро вдали телефон, голос услышу мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться

грусть. Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе до полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь не тот.

Чепетра гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень

летела грусть. Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду с землей Невской.

0: где-то улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего лица.
1: Дорожное радио представляет новое шоу выходного дня «5 звезд». Вы душа компании и отличный вокалист? Или ваше утро начинается с пения в душе?

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Доходы до свадьбы больше не помешают получить пособие на детей. Верховный суд России запретил учитывать доходы супругов, полученные до регистрации брака, при назначении единого пособия. Соответствующее разъяснение содержится в июльском обзоре судебной практики. Поводом стало дело женщины, которой социальный фонд отказал в выплате, включив в расчет заработок мужа за период до регистрации брака.
0: Россия.
1: Все российские университеты перейдут на обновленную систему высшего образования не позднее 2030 года. Об этом заявил заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский. Сейчас пилотный проект по внедрению новой модели проходит 17 вузов. Затем к ним присоединятся все остальные учреждения. Напомню, что вместо бакалавриата и специалитета в России вводится единый уровень высшее образование. Аспирантура становится отдельным уровнем для подготовки научных кадров.
0: Футбол.
1: Чемпионат России открылся новым рекордом. В первом матче сезона нападающий Балтики Чинон Саафор забил гол московскому ЦСКА уже на 35-й секунде игры. Тем самым он обновил рекорд по скорости первых забитых мячей в стартовых матчах сезона в истории чемпионатов России. Предыдущее достижение Александра Шуленина из Волги продержалось 13 лет. В итоге армейцы одержали победу со счетом 2-1. Отмечу, что это был первый матч ЦСКА с новым главным тренером Дмитрием Игдисамовым.
0: Культура.
1: Памятник Василию Шукшину открыли в Вологде. Бронзовая скульптура знаменитого режиссера, актера и писателя появилась у кинотеатра «Линком» на Пушкинской улице Вологды. Именно здесь, в 1974 году, состоялась премьера фильма «Калина Красная». Картину снимали в Белозерске Вологодской области, в съемках участвовали местные жители. Лента стала последней режиссерской работой Василия Шукшина. Показом фильма «Калина Красная» и сопроводят в церемонию открытия памятника Василию Шукшину в Вологде.
0: Дороги.
1: Владельцы новых российских автомобилей могут получить право бесплатно парковаться на платных городских стоянках. Минпромторг поддержал соответствующую инициативу и готовит перечень моделей отечественного автопрома, на которые могла бы распространиться эта мера. Предлагается, что льгота будет действовать в течение года для легковых машин, сделанных в России, после первичной регистрации транспортного средства. Минпромторг уже направил запросы в другие министерства для получения их позиции по данному вопросу. Это были новости с Александром Карпиным. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты.
6: Подробнее на t-bank.ru. АО «Т-банк» 0+.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
0: Дорожное радио.

не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все, кроме тех, кто нужней. Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше.

в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.

Ты покинь меня, облако, сизым облако.

0: отсюда к родному дому.
1: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час

0: Официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+. Реклама.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РМ Лояльность». 0+.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
11: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
0: Дорожное радио.

0: Вместе, вместе в пути, вместе.
1: Дорожное радио.
0: Дорожное. Дорожное.
1: Вместе в пути.

Дорожное радио представляет новая песня «Мэри Рэй. Моя любовь».

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
0: В дороге,
1: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости на Дорожном радио.
5: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
6: О главном.
5: МВД скорректирует порядок сдачи экзаменов на водительские права. Ведомство изменит регламент проведения испытаний в ГИБДД с 1 марта будущего года. Бумажные медсправки с этого дня отменят. Все заключения будут подавать только в электронном виде. Также в регламенте официально закрепят правила, уже действующие с 12 мая. Экзамен на водительские права останавливают, если кандидат пользуется телефоном, фото- или видеотехникой и любыми средствами передачи информации.
4: Центробанк.
5: Ключевая ставка к концу года может опуститься до 13%, таков прогноз Думского комитета по финансовому рынку. Напомню, накануне Банк России в 10-й раз подряд снизил ставку. На этот раз она опустилась на 25 базисных пунктов до 14% годовых. Финансовый регулятор указал, что летний рост цен и инфляционных ожиданий во многом был связан с разовыми факторами, а оценка устойчивой инфляции сохраняется в диапазоне от 4 до 5%. В Кировской области начался трехдневный траур. Как сообщил губернатор региона Александр Соколов, траур посвящен памяти погибших при ракетном ударе по промышленному предприятию в Кирове 24 июля. Тогда 6 человек погибли и 26 пострадали. До 27 июля включительно в Кировской области приспущены флаги, отменены развлекательные и спортивные мероприятия. Семьям погибших правительство области выделит по 1,5 миллиона рублей. Пострадавшим оказывается необходимая помощь. В Набережных Челнах завершается конкурс на звание лучшего водителя городского автобуса. За первое место и автомобиль «Москвич» соревнуются свыше 50 профессионалов. Водители автобусных маршрутов из 40 городов России ранее подтвердили свои знания правил дорожного движения и выполнили маневры на скорость. Сегодня они соревнуются в комфортности вождения низкопольного автобуса «Нефас». Задача участников конкурса в Набережных Челнах – не расплескать воду из установленного в салоне кувшина.
4: Дороги.
5: Российские зарядные станции для электромобилей оказались перегружены из-за резкого скачка спроса. По данным портала «Автоньюз», за последние недели продажи электромобилей и гибридов в стране выросли на 83% по сравнению со средними показателями первой половины года. Наиболее высоким спросом пользуются электрозаправки в крупных городах. Так, в Москве на одну такую станцию приходится порядка 18 электрокаров и 27 гибридов. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
4: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
1: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «ПТ». Не оферта.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: «Джили Ситирей». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир».

0: Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
1: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
6: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторос».
7: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
9: Реклама. ООО «НПТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
10: Дорожное радио.

представляет новое шоу выходного дня «5 звезд». Вы душа компании и отличный вокалист? Или ваше утро начинается с пения в душе?

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Дорожная.

0: значит, ты уйдешь.
1: Подумай сам.
0: Значит, ты уйдешь в поисках разлуки.

0: Да нет, слеза.
1: Значит, ты уйдешь.
0: Подумай сам.
1: Значит, ты уйдешь в поисках разлуки.

0: только начинается.
1: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: Вижу цель, не вижу препятствий.
5: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
6: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
9: АО Альфа-банк 6+.
10: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
1: Дорожное радио.

0: представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+. Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте commandacard.ru. Организатор акции ООО «РМ Лояльность». 0+.
6: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь Т.
6: И в этом весь ты.
8: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
9: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссовки с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
10: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дефис-М.ру». Реклама АО «ПТ. Не оферта».
11: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
10: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
12: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
10: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
0: Дорожное радио.

0: на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу, за что Кирилл Туриченко поблагодарил своих поклонников. Кто сегодня отмечает день рождения, а также узнаем, о чем задумался Александр Буйнов по пути в другой город. Совсем скоро на Дорожном радио.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
4: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
3: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
5: Добрый день, в студии Юлия Лемяцких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
3: Звезды за сценой.
5: Сегодня день рождения отмечает певец Тони. Ему исполняется 35 лет. Будущий исполнитель родился в Ростове-на-Дону. Музыка появилась в его жизни с раннего детства. Уже в 4 года мальчик начал петь. Затем окончил музыкальную школу и участвовал в классических постановках. После переезда в Москву начался новый этап в его творчестве. Тони писал песни, сочинял музыку и принимал участие в музыкальном проекте. А в этом году артист впервые выступил на концерте «Звезды дорожного радио» в Москве, где исполнил песню «Ты мое небо» и сразу полюбился нашим дорогим слушателям. Благодаря вашей поддержке и вашим голосам Тони вновь выйдет на сцену. Уже 6 декабря в Санкт-Петербурге, где примет участие в 14-й народной премии «Звезды дорожного радио». Ну а мы желаем ему долгих лет жизни и творческих успехов.

Александр Буйнов в личном блоге поделился кадрами из поезда. Артист показал живописные виды из окна и рассказал, что в дорогу отправился по работе. Но по пути Александр задумался о мелодиях, которые навсегда остаются в памяти и могут неожиданно зазвучать в голове даже спустя годы. Бывает такое, что какая-то песня въелась под корку еще с юности. Та самая, от которой до сих пор мурашки. А бывает наоборот, написал артист.

0: Моим подписчикам Александр Буйнов предложил поделиться такими песнями, которые вызывают особые эмоции. Кирилл Туриченко поблагодарил своих поклонников за любовь, поддержку и яркие эмоции, которые они дарят ему на концертах. Существует мнение, что артист во время выступления отдает свою энергию залу, но Кирилл уверен, все совсем наоборот. По словам певцам, именно зрители наполняют его и вдохновляют. «Это вы ее отдаете, а я стою в самом счастливом месте на земле и занимаюсь любимым делом жизни. Спасибо за каждый концерт, овации и за каждое на бис. За то, что верите в мои идеи, включаетесь в них. Вы удивительные. Таких, как вы, у артистов не бывает. А у меня есть», — написал Кирилл. Артист признался, что благодарен своим поклонникам и с нетерпением ждет новых встреч на концертах. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемецких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: Реклама. Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
5: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторрос».
0: Дорожное радио.

представляет. Новое шоу выходного дня «5 звезд». Вы душа компании и отличный вокалист? Или ваше утро начинается с пения в душе?

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: Россия.
1: Ввоз молочной продукции из Армении будет ограничен с понедельника. Причиной ограничения Россельхознадзор назвал неудовлетворительные результаты инспекции молочных предприятий Армении и подтвержденные случаи использования сырья из третьих стран. Как заверяет Союз молоков, вводимые с 27 июля правила не приведут к дефициту или росту цен на молочку на прилавках российских магазинов. Министерство транспорта вводит новые правила для судов на подходах к портам Азов и Кавказ. С 1 августа судам здесь будет запрещено становиться на якорь в местах, где не организована противовоздушная оборона. Также запрещено будет плавание судов с неисправными средствами связи. Новые правила не коснутся портов Ейск, Таганрог и Темрюк. Новшество призвано повысить безопасность судоходства, инфраструктуры и экипажей судов.
0: Культура.
1: Памятник Василию Шукшину открыли в Вологде. Бронзовая скульптура знаменитого режиссера, актера и писателя появилась у кинотеатра «Линком» на Пушкинской улице. Здесь в 1974 году вологджане впервые увидели фильм «Калина Красная». Эту картину Василий Шукшин снимал в Белозерске, а в съемках участвовали местные жители. «Калина Красная» стала последней режиссерской работой заслуженного деятеля искусств. Показ этого фильма стал частью церемонии открытия памятника Василию Шукшину в Вологде.
0: Мир.
1: Одиночные путешественники в США теперь платят за авиабилеты значительно больше, чем пары. Авиакомпании Delta, American и United Airlines ввели скрытую надбавку для тех, кто летит один.

0: Разница в стоимости кресла может достигать 70%. Нововведение не афишировалось. Его обнаружили аналитики сайта по поиску дешевых билетов, передает портал Frequent Flyers. Как отмечает издание, в одиночку чаще летают командированные, билеты которым оплачивает работодатель. Транспорт. Россия сохранила 6-е место в европейском рейтинге авторынков по итогам июня. Жители России купили свыше 116 тысяч новых легковых авто. Это почти на треть больше, чем в июне прошлого года. Таковы подсчеты Европейской ассоциации производителей, которые публикует аналитическое агентство «Автостат». По его данным, российский рынок 4-й месяц подряд показывает лучшую динамику роста среди всех европейских стран. В первой пятерке крупнейших авторынков – Германия, Великобритания, Франция, Италия и Испания. Это были новости. Дорожное радио в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Наше новое официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+.
2: Реклама. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Вижу цель, не вижу.

0: Вижу препятствий.
1: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
2: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
3: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
4: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

0: Реклама. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealеров Geely и на сайте geely-motors.com.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости на Дорожном радио.
5: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
6: О главном.
5: Стоимость железнодорожных билетов вырастет с 1 октября. Правительство индексирует стоимость пассажирских перевозок в плацкартных и общих вагонах дальнего следования на 9,2%. Грузовые железнодорожные тарифы с 1 октября прибавят 8,5%. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Напомню, что в рамках плановой индексации на текущий год грузовые тарифы с декабря прошлого года выросли на 10%.
4: Россия.
5: Доходы до свадьбы больше не помешают получить пособие на детей. Верховный суд России запретил учитывать доходы супругов, полученные до регистрации брака, при назначении единого пособия. Соответствующее разъяснение содержится в июльском обзоре судебной практики. Поводом стало дело женщины, которой социальный фонд отказал в выплате, включив в расчет заработок мужа за период до регистрации брака.
4: Интересные факты.
5: Дальний Восток установил рекорд по импорту автомобилей. За первое полугодие жители нашей страны ввезли для личного пользования почти 200 тысяч машин. Это на 20% превышает показатели прошлого года. Наиболее популярной остается оформление авто через Владивостокскую таможню. Она приняла почти 3/4 от всего объема поставок автомашин. Ранее агентство «Автостат» сообщило, что по европейским данным Россия сохраняет 6-е место в рейтинге авторынков по итогам июня и показала лучшую динамику роста продаж среди всех стран Европы.
4: Туризм.
5: Черногория отменит безвизовый режим с Россией на месяц позже, чем сообщали СМИ. С 1 ноября это следует из правительственного проекта черногорских властей. Решение связано с приведением визовой политики страны в соответствии с правилами Евросоюза. Если документ получит поддержку, до 31 октября обладатели российских и белорусских паспортов продолжат въезжать в Черногорию без визы и находиться там до 30 дней.
4: Дороги.
5: В России появится дорожный знак «Парковка для многодетных семей». Его будут устанавливать у социальных объектов, школ, больниц, детских садов, а также у торговых центров. Сейчас Министерство транспорта решает, как будет выглядеть новый дорожный знак. Ведомство предложило всем желающим проголосовать за один из 7 вариантов в мессенджере «Макс». Голосование за новый дорожный знак «Парковка для многодетных семей» продлится до 14 августа. Добавлю, что ранее ни ГИБДД, ни Минтранс подобных конкурсов не проводили. Это были новости. Дорожное радио вместе в пути.
4: Новости на Дорожном радио.

0: Звезды Дорожного радио.
1: Здравствуйте, в студии Дорожного радио приветствую вас я, Кирилл Сорокин. Уже в следующем музыкальном часе я вашему вниманию представлю программу «Звезд» Дорожного радио ТОП-10. Будем слушать потенциальную песню эфира от Тони. Она называется «Так хочу сказать тебе, любимый». У нас есть еще в главной сетке песни эфира Дорожного радио артист, который покинул ее сегодня. Узнаем все подробности уже в следующем музыкальном часе. Не переключайтесь, до встречи.
2: Реклама. Geely Cityray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Cityray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Оформите премиальный карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
7: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
8: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
2: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет музыкальные итоги недели. Обратный отсчет 10 главных песен по мнению слушателей. Новинки эфира. Мнения и комментарии. Гастроли и концерты. И много чего еще. В программе «Звезды Дорожного радио». Прямо сейчас на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, в эфире Дорожного радио. Приветствую вас, я, Кирилл Сорокин. Неделя, летняя неделя опять пролетела. Выходные на календаре. И это означает то, что мы с вами вновь встречаемся на Дорожном радио, чтобы подвести итоги вашего музыкального голосования в главной десятке песен эфира Дорожного. У нас сегодня есть и потенциальная композиция эфира от Тони. Называется она «Так хочу сказать тебе, любимая». Она только в пятницу, 24 июля вышла. И вот уже вашему вниманию будет представлена это лирическая композиция. Кстати, Тони находится у нас в хит-параде с песней «Ты мое небо». Чуть позже узнаем, на какой строчке на этой неделе. Ну и у нас с вами есть песня, которая покидает главную десятку эфира Дорожного. Давайте с нее и начнем. Итак, у нас несколько недель подряд на 10-й строчке без изменений находился Доминик Джокер с песней «Без тебя». И вот пришло время уступить место новому участнику хит-парада звезд Дорожного радио ТОП-10. Поэтому Доминик Джокер покидает с песней «Без тебя» хит-парад Дорожного радио.
2: Без тебя я не вижу снов. Без тебя небо слезы льет.
1: Ну а свое место Доминик Джокер уступил Татьяне Булановой с песней «Надо ли». 10-я строчка на этой неделе. Новинка хит-парада звезд Дорожного радио ТОП-10. Напомню, поддержать любимого артиста и его песню вы можете на сайте дорожное.ру. Именно там проходит голосование за лучшую десятку песен эфира Дорожного.
0: Номер 10.

0: Хиты дорожного радио.
1: Ну а мы с вами движемся далее. Далее по курсу 9-я строчка. И тут расположился Алексей Петрухин с песней «Мы живы, пока мы любим». Он теряет 2 позиции по сравнению с прошлой неделей. Ну, Алексей, кстати, на этой неделе анонсировал информацию о подготовке новой концертной своей программы, которая называется «Твой берег». Алексей сообщил то, что шоу обещает быть ярким, живым звуком, музыкальной командой и звездными гостями. Среди ожидаемых участников он сказал, что, может быть, будет Михаил Шуфутинский и Пелагея. Это мы следим за событиями. Пока что слушаем Алексея Петрухина и песню «Мы живы».

0: Дорожного радио ТОП-10.
1: Александр Иванов очень активно гастролирует, дает много концертов по России, собирает аншлаги. Кстати, на неделе 18 июля он выступал в программе по случаю 70-летия города Зеленогорск. Это Красноярский край. Концерт прошел на Центральной площади. Все хором пели его песни. В принципе, так же, как и в эту пятницу, 24 июля, в Москве, в Зеленом театре ВДНХ, состоялся его летний сольный большой концерт. К сожалению, я там не был, но в этом году присутствовал на его юбилейном концерте в Кремле в Москве. Было феерично, музыкально и очень душевно. Ну и, в принципе, вы очень хорошо оцениваете Александра Иванова. Можете, конечно, лучше, но стабильность — это тоже знак качества и мастерства. Восьмая строчка, так же, как и на прошлой неделе. Александр Иванов, «Полчаса», хит-парад звезд Дорожного радио ТОП-10.
2: Номер 8.

0: Дорожного радио. Звезды Дорожного радио. ТОП-10.
1: На этой неделе в Беларуси, в Витебске, завершился музыкальный фестиваль «Славянский базар». Было очень музыкально. Выступало много российских, белорусских артистов. Среди них был и Ярослав Сумишевский. Кстати, он на бис исполнил новую версию пластиночки, которую исполнял и в прошлом году на народной премии «Звезды Дорожного радио» в Санкт-Петербурге. И подпевал ему весь зал. Также Ярослав Сумишевский анонсировал свои концерты, которые будут проходить в 2027 году. 14 марта сольный концерт в Кремлевском дворце в Москве, а 18 марта 2027 года в Большом концертном зале Октябрьском в Санкт-Петербурге пройдут его весенние концерты. Команда уже особенно тщательно готовится, как он заявил на этой неделе в своих социальных сетях. Ну а сейчас давайте послушаем его песню «Я буду солнцем для тебя», которая на этой неделе расположилась на седьмой строчке хит-парада «Звезды Дорожного радио ТОП-10».
2: Номер 7.

0: Звезды Дорожного Радио.
1: В эфире программа «Звезды Дорожного Радио ТОП-10». С вами в студии по-прежнему нахожусь я, Кирилл Сорокин. В завершение программы я вашему вниманию представлю потенциальную песню эфира от Тони. Называется она «Так хочу сказать тебе, любимая». Кстати, Тони будет участником 14-й народной премии «Звезды Дорожного Радио». Впервые примет участие. Данное событие состоится в Санкт-Петербурге, в Ледовом дворце 6 декабря. Билеты уже доступны. Покупайте, выбирайте лучшие места. А пока что у нас с вами далее по курсу 6-я строчка и минус 1 позиция. По сравнению с прошлой неделей у Сергея Лазарева песня «Тут или там».
2: Номер 6.

0: звезды дорожного радио ТОП-10.
1: На прошлой неделе в субботу, 18 июля, композитору Игорю Крутому исполнилось 71 год, а его младшая дочь Александра отметила 23-летие. В честь этого Игорь Яковлевич опубликовал в личном блоге серию архивных и семейных фото с дочерью и женой Ольгой. По снимками он написал трогательное послание, поздравил Сашеньку, отметил, что она закончила университет и поделился мечтами. Дождаться ее свадьбы, потанцевать с ней танец отца и будущим возиться с ее детьми. Поклонники активно оставляли поздравления под данным постом. Мы тоже присоединяемся к этим пожеланиям. Желаем здоровья Игорю Яковлевичу и, конечно же, исполнения всех загаданных желаний. Ну и не просто так я заговорил про Игоря Крутого. У нас дали по курсу с вами место номер 5 и плюс 4 позиции по сравнению с прошлой неделей у песни «Игорь Крутой, Алекс Лим, Неземная».
2: Номер 5.

счастье с тобой окунаться, мне бы страсть огня сгорая, день за дня убеждаться,

0: Звезды дорожного радио.
1: Мы с вами почти что уже подобрались к тройке лидеров. Пока что по курсу четвертое место. Совсем скоро вспомним, кто и как на этой неделе расположился с 10 по 4 место. Пока что давайте узнаем. Четвертая строчка на этой неделе. Кому принадлежит? Принадлежит она дуэту, звездному дуэту Ирина Круг, Никита Осин, песня «Без тебя». На прошлой неделе, кстати, эти ребята занимали вторую строчку хит-парада звезд дорожного радио топ-10.
2: Номер 4.

0: Дорожное радио представляет музыкальные итоги недели. Обратный отсчет 10 главных песен по мнению слушателей. Новинки эфира. Мнения и комментарии. Гастроли и концерты. И много чего еще. В программе «Звезды Дорожного радио». Прямо сейчас на Дорожном радио.
1: Давайте быстро с вами пробежимся с 10 по 4 место и перейдем к подведению итогов тройки лидеров. Итак, 10 строчка, новинка, Татьяна Буланова, «Надо ли».
2: Надо ли, не надо ли, только слезы падали.
1: 9 место, Алексей Петрухин, «Мы живы, пока мы любим».
3: Распахнуты настежь двери, и ветер сердца наполнил мы.
1: 8 строчка, Александр Иванов, группа «Ронда», «Полчаса».
4: Полчаса.
1: Седьмое место, Ярослав Сумишевский, «Я буду солнцем для тебя».
5: Я буду солнцем для тебя, пускай ревную небеса.
1: Шестая строчка, Сергей Лазарев, «Тут или там».
6: Там, тут или там, на тротуарах мокрых, тут, там, тут или там, среди сердец холодных.
1: Пятое место, Игорь Крутой, Алекс Лим, «Неземная».
7: Не бы в счастье с тобой окунаться, мне бы страсть огня сгорая.
1: Четвертое место, Ирина Круг, Никита Осин, «Без тебя».

0: Звезды дорожного радио. Топ-10. Тройка лидеров.
1: В эфире программа «Звезды дорожного радио ТОП-10». Впереди тройка лидеров. Вашему вниманию. Начинаем с третьего места. Тут без изменений, так же, как и на прошлой неделе. Бронза достается певцу Тони и его песне «Ты мое небо». Кстати, совсем скоро послушаем потенциальную композицию эфира от Тони. Называется она «Так хочу сказать тебе, любимая».
2: Номер три.
3: Слова теряют смысл краски, когда с тобой я наедине.

0: 10.
1: На втором месте артист с большой буквы, народный артист Юрий Михайлович Антонов с песней «Доченька» вновь врывается в тройку лидеров. И с четвертого места прошлой недели поднимается сразу на вторую строчку и присуждается ему серебро.
0: Номер 2.

0: Эфирного радио ТОП-10.
1: Пришло время узнать, кто на этой неделе занял первое место в хит-параде звезд Дорожного радио ТОП-10. Не буду вас томить, сразу говорю, шаман Игорь Бутман, «Я красиво живу», так же, как на прошлой неделе, без изменений.
2: Номер один.
3: Много разных судеб, их не существует.

0: наше новое официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+.
2: Реклама. Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Звезды дорожного радио. Потенциальная песня.
4: В эфире программа «Звезды дорожного радио ТОП-10». В студии с вами нахожусь я, Кирилл Сорокин, и вашему вниманию потенциальные песни эфира. Эта композиция вышла в эту пятницу, 24 июля. И вот я вашему вниманию сразу такой свежий пирожочек представляю. Оцените, пожалуйста, выскажите свое мнение, нравится вам эта песня эфира, не нравится, хотите вы услышать в эфире дорожного на постоянной основе, либо не хотите.

Очень важно ваше мнение, потому что мы делаем Дорожное радио для вас и прислушиваемся к каждому вашему комментарию. Тоня, так хочу сказать тебе, любимая, свои комментарии вы можете оставлять в официальных группах Дорожного радио, в социальных сетях, там, где мы представлены. Итак, Тоня, так хочу сказать тебе, любимая.

0: хочу сказать.
1: Ну вот и все, пришло время прощаться. Я вам говорю до свидания. Услышимся ровно через неделю. С вами был я, Кирилл Сорокин. Но еще информация, как всегда, по традиции. Напоминаю, 6 декабря, Санкт-Петербург, 14-я народная премия «Звезды дорожного радио» и весенний концерт в Москве в Лайф-арене состоится 21 марта 2027 года. Билеты уже доступны в продаже на то событие. Выбирайте, покупайте и, конечно же, до встречи. Все, берегите себя,

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня 25 июля отмечается День памяти Владимира Высоцкого. Это мой любимый исполнитель. Я всегда его слушаю. Хочу специально для всех слушателей и всех, кто находится сейчас в пути, заказать композицию «Дорожная история» от Владимира Высоцкого, а также передать привет водителям новгородских автобусных маршрутов 26, 26А и 17А. Огромный привет. Большое спасибо. Дорожное радио.
2: Я вышел ростом и лицом, спасибо матери за

своей руками помогал. Но был донос и был навет, кругом 500 и наших нет. Был кабинет с табличкой «Время уважай», там прямо без соли едят. Там штемпель ставят наугад, кладут в конверт и посылают саможай. Потом зачет

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Семья Зыковых поздравляет Аллу Константиновну с днем рождения, с юбилеем. Хочет пожелать ей крепкого здоровья, долголетия, семейного счастья и всего-всего самого наилучшего. Пусть вокруг нее всегда будут дети, а чужой человек был бы друг. Исполните для нее песню Николая Баскова «С днем рождения». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, дорожное радио. Передаю привет своим подругам, уважаемой Марии Афанасьевне, Инне Георгиевне, город Уфа, Нине Ивановне, город Черетамак, Нине Антоновне, город Салават. Пусть в этот вечер для них прозвучит прекрасная песня Ярослава Сумишевского «Мята трава». Желаю Нине Ивановне, Нине Антоновне, Марии Афанасьевне, Инне Георгиевне крепкого здоровья, хороших летних вечеров, хорошего настроения, хороших уважений и всего самого-самого наилучшего. Будьте здоровы. Я вас очень уважаю и люблю. С благодарностью, с уважением, вашему нерабожатному. До свидания.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать привет из Бологое своей дружной семье и пожелать всем хорошего настроения и здоровья. Слушателям Дорожного радио всего хорошего. Хочу заказать песню Леонида Агутина «Я буду всегда с тобой». Спасибо, Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире. Редакция оставляет за собой право отбора заявок. Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хотелось бы привет передать своей семье, также своим друзьям, машинистам. Хочу заказать песню Михаила Круга «Владимирский централ».

Пришла, и лучики тепла доверчиво глядят мое окно. Опять защемит грудь, и в душу влезет грусть, по памяти пойдет.

той девочкой, что так давно любил. С той девочкой ушла, с той девочкой пришла. Забыть ее не хватит сил.

Там под окном ЗК, проталина тонка, и все, что недолга, моя весна. Я радуюсь, что здесь, хоть этот оно есть, как мне твоя любовь нужна.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Родному городу сейчас я посвящаю этот микс. Родная, любимая Тюмень, с днем рождения поздравляю. 440, цифра серьезная, но город молод всегда. Так пусть процветает Тюмень и радует всех земляков. Родная Тюмень, процветай, становись все лучше. А всем, кто проживает в этом прекрасном городе, чтобы вы были счастливы, здоровы, и чтобы у вас были только самые лучшие, самые теплые моменты, которые проведете в лучшем городе Земли. И чтобы поднять праздничное настроение, предлагаю послушать песню группы «Мираж», «Музыка нас связала». Спасибо большое, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Дорожное радио. Хотели бы поздравить нашу любимую маму и бабушку с днем рождения. Пожелать ей здоровья, отличного настроения, только хороших новостей. Просим включить песню Татьяны Булановой «День рождения». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Передаю привет своей бабушке. Поставьте, пожалуйста, песню Стаса Михайлова «Все для тебя». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Всегда вам рад.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Мы хотим поздравить с днем рождения дорогого нашего мужа, папу, дедушку, Крашенинникова Ивана Ивановича. Ты наша опора и главный человек в семье. Спасибо за твою заботу, мудрые советы и бесконечное терпение. Желаем тебе крепкого здоровья, бодрости духа и столько же радости, сколько ты даришь нам каждый день. Пусть все мечты сбываются, а впереди ждет только хорошее. Мы тебя очень любим. Спасибо, Дорожное радио.
2: Жизнь

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Хочу передать привет Витале и Виталику. Они сейчас занимаются ремонтом нашей любимой дачи. Пусть у них все получится. Поставьте, пожалуйста, песню «Дельтаплан» Леонтьева. Спасибо большое, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хотел бы попросить вас поставить песню для любимой женщины, прекрасной мамы и домохозяйки, для Людмилы Думич, которая живет в городе Сыктывкар. Поставьте, пожалуйста, песню для нее «Без тебя мне мир не был». И еще хочу пожелать, самое главное, крепкого здоровья, счастья, благополучия, любви и правильного выбора. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Здравствуйте, уважаемое Дорожное радио. Хочу передать привет своим сыновьям, внукам и снохам. И хочу, чтобы в вашем эфире прозвучала песня «Шамана» на ваше усмотрение. Всего всем хорошего!
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире. Редакция оставляет за собой право отбора заявок. Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, любимый Дорожный радио. Хочу поздравить с днем рождения жену моего брата, Козлову Нину Александровну из Пензы. С днем рождения поздравляю и от всей души желаю оставаться веселой, симпатичной, самой молодой и энергичной. Год от года молодеть, не болеть. Счастье, радости вдоволь иметь. И музыкальный подарок песни «Букет из белых роз». А вам, Дорожное радио, большое спасибо за вашу прекрасную передачу. Всего вам самого доброго и удачи вам всем. До свидания.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Огромный привет в Москву из города Шахты передаю моим внучатам Стасу и Машеньке Клеменовым. От всего сердца поздравляю вас с годовщиной бракосочетания. Желаю счастья и благополучия вашей семье. Долгих лет жизни, крепкого здоровья. День свадьбы – красивая, важная дата. И пусть она будет с вами всегда. Пусть жизнь ваша будет легка и богата. Любовь бесконечна, сильна и чиста. Подарок песня «Ты мое небо». Огромное спасибо, Дорожное радио. Вам всем здоровья, счастья и мира.

Радио представляет новое шоу выходного дня «5 звезд». Вы душа компании и отличный вокалист? Или ваше утро начинается с пения в душе?

0: Подробности на дорожное.ру. 18+.
1: Жить хорошо, а с танцами по-русски. Жить еще лучше.

0: Ричи. Я с Луизой.
1: Уильяма Лара.

тело в лучах заката, бронзовой кожи свет, воздух любви смешался с запахом сигарет, бедра в объятиях крепких, кружево белый цвет, вкус поцелуев терпких.

0: проблем.
1: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
0: Продолжаем! Танцы по-русски!

0: Дорожное радио.
1: Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей

Водитель, помни, позади дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Здравствуйте! С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи в пути.